Сетев саян уве мое ва, и там цвеки на вита суйнокве, ова каян маем. Ове мая, манга сева сюсус хакам, и там я, но